0: ужедут общения. Уж молчу нават про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: Доброго дня вам жадаю. Мы працягваем наш эфір на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Спецыяльная камісія па расследаванні злачынства ў рэжыму Лукашэнкі. Яе канцэпцыю прадставілі падчас агульнага пасяджэння каардынацыйнай рады 4-га склікання. Што тут важна сказаць? Ідэя стварэння падобнага органа лунала ў паветры і раней з аналагічнай прапановай па фіксацыі злачынстваў і стварэння спецыяльнага трыбуналу неаднаразова выступаў Павел Латушка, кажа ініцыятор гэтай камісіі і сябра каардынацыйнай рады Александр Ракіцкі.
1: Незаконны захват і ўдзяржанне власці, сістэмнае нарушэнне прав чалавека, масавыя палітычныя рэпрэсіі, захват і торговля заложнікамі і многае другое, через што прайшла і праходзіць, продолжает праходзіць наша страна, требуюць не толькі палітычнай ацэнкі, но і глубокай сістэмнай і юрыдычнай выверанай работы па ўстанаўленню справядлівасці. Справядлівасць, як известна, не прыходзіць сама по себе, ее необходимо готовить уже сегодня, и в том числе считаю необходимым, чтобы это готовили и эту справедливость, по эту работу проводили и Координационная рада. Поэтому фракции «Хопить бояться», коалиция «Латушки» и «Рух за свободу» и «Беларусь и Деяния» выступают с инициативой создания комиссии по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. По сути, это следственная комиссия. Следственные комиссии работают, учреждаются во многих парламентах многих стран мира. Это достаточно такая обычная, распространенная практика. Главная цель – комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Комиссия является органом политического, правового, историко-институционального расследования. Хочу подчеркнуть, комиссия не является судом или органом уголовного преследования. Мы не выносим окончательных приговоров и не определяем виновность лица в совершении того или иного преступления. Это исключительно компетенция независимого суда Свободной Беларуси. Однако задача комиссии – провести независимое расследование, установить факты, фиксировать источники доказательств и сформировать соответствующую аналитическую и доказательную базу. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии. Комиссия будет формировать выводы о наличии достаточных оснований для подозрения конкретных лиц. Собранные доказательства и материалы послужат базой как для будущих правоохранительных и судебных органов Беларуси, так и для международных инстанций, включая Международный уголовный суд и правоохранительные органы, суды иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции. Комиссия также будет заниматься разработкой механизмов реабилитации жертв, реституции имущества, люстрации и институциональных гарантий, которые исключат повторение авторитаризма и связанных с ним последствий в будущем. Комиссия действует в соответствии с принципами верховенства права, независимости, беспристрастности, объективности и прозрачности.
2: Ідэю стварэння новай камісіі падтрымала сябра каардынацыйнай рады, кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Вольга Зазулінская.
3: Я как человек, который предполагает на случай, когда Координационный совет проголосует за эту комиссию, войти в нее и работать. Я скажу, что я работала над актом реабилитации, или его называют по-другому актом справедливости, который был разработан офисом Светланы Тихановской совместно с гражданским сектором. Я сейчас могу ошибиться, я не помню, или участвовала координационная рада в этом, но этот акт существует, и действительно нам нужно начинать подготовительную работу уже на сегодня, потому что когда случится момент, и мы приступим к реализации этого акта справедливости, у нас, к сожалению, не будет информации. И на сегодняшний день, как уже бывшая правозащитница, я вижу, насколько сложно собирать информацию гуманитарным и правозащитным организациям, с ними тоже делится эта информация. Мне кажется, что данная комиссия – это не перенос деятельности куда-то, а это усиление, это еще один инструмент, с помощью которого, первое, мы можем собирать информацию, второе, мы можем ее обрабатывать, третье, мы можем усиливать ту работу, которая уже сегодня ведется и Народным антикризисным управлением, и правозащитными организациями, и политическими центрами.
2: До меркования долучился и сябра Координационной рады Николай Козлов, был следующий подполковник милиции. И он оценил инициативу с пункта увеличения практичного досвида у правоохранных органов и подкреслил наступное.
4: Я вам скажу, как человек, который достаточно долго занимался в том числе оперативной работой и связанной с правоохранительной деятельностью, скажу, что разные источники, разные возможности – это всегда хорошо. Поэтому я вошел в эту комиссию, и как представитель кабинета по восстановлению законности правопорядка, я думаю, что мы обязательно сработаемся, и многие из проблем, которые поставил Александр, которые нужны для реализации, мы будем этим заниматься вместе. Поэтому я всячески поддерживаю и прошу Координационный совет поддержать вот эту комиссию.
0: Генгрэфос паўстала новая структура, мае заняцца зборам доказаў, падрыхтоўкай матэрыялу для міжнародных судоў да распрацоўкай механізмаў будучай рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсій.
5: Раніца з рацыяй.

0: прынамсі частка вызвалення, але падкрэслю вось апошняе вызваленне, ну как бы падкрэслю, што ў асноўным то ўжо такіх самых лідараў ўжо і павыпускалі. Ну хаця засталіся яшчэ людзі па тэрарыстычных артыкулах, а зноў жа мы бачым, якіх ніяк не хочуць.
1: Як думаеце, ці варта чакаць, што гэтая хваля вызваленняў яшчэ працягнецца гэтай восенню і далей? Ці гэта была часовая акцыя вось менавіта на верасень, а наступная, да прыклад, узімку пабачым?
0: Ведаеце, все эти гадания на кофейной гуще, я не готов за их браться, то бок, об чем казать. Джон Кол казал, что он планует вызволить некольки сотни. Приехал, привез с собой только 25. Так, коли Джон Кол не может дать прогноз докладный об тем, кольки будет вызволено, куды уже мне давать этот прогноз? Конечно, я хочу, я различу и бачу для этого простору для росту в этом накерунку, что так, саправды могут зорки скластися, коли в этом банке, в Ситибанк, по-моему, коли не помоляюсь, 45 миллионов Лукашенко разморозить, и он, и Кол приедет, забере еще человек 200-300. Это вельми вероятно. Худшее за все так и будет. Але знову же загадывать, коли осень, кольки, я увогуле не рискну, потому что, повторюсь, люди нашмат больше обознанные, информованные, чем я, весь час обламываются свои прогнозы.
1: Как думаете, а что якраз Минск хотел бы отримать взамен, как бы вызвались одразу у всех политвязнюц? Есть такая цена?
0: Видовочно, что ну, по всем видать, так, что это транзит калию. То бок это знять санкции, принамсі з Беларусь калієм готовы вызваліцца, але знову ж усе я готовы там просто у заклад пайсці, што ён вызваліць все равно, ну, не ўсіх, все равно кагосьці пакіне. Потому что, ну, Лукашенко ён заўсёды падманує, гэта, ну, гэта ён менталітет, ён хлус, ён будзе хлусіць, падманываць, ашукваць пры любой можлівасці. Таму, ну, пакуль што бачна, што так, хоча транзит калій, за яго готовы зрабіць гэты біг-діл.
2: І тут толькі нагадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння 884 палітвязня. Гэтыя людзі асуджаныя пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары ды абразу так званых прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Ігоря Беларуская Радарацыя, таксама ранішняе прывітанне вам перадаю. 8.20 зараз у Беларусі, 7.20 за дакладны час у Польшчы. Як змяніўся партрэт беларуса ў Італіі, пачынаючы з 2020 году? Якая дынаміка суполкі ці беларуская тэма надалі цікавая мясцовым палітыкам? Над адказамі на такія ды іншыя пытанні разважала беларуская грамадская дзяячка Кацярына Брэнскі.
1: Снізілася участія. Мне кажется, после 2024-2025 года она снизилась. Но все-таки единственный плюс, что люди, которые участвуют, они все-таки остались. Даже если нас мало, все-таки мы делаем большой голос. Даже если не хватает, но я не знаю почему, скорее всего, многие заняты, многие начали свою жизнь, у многих работа, и поэтому не у всех получается, наверное, в какой-то день прийти на какие-то мероприятия, но вижу, что мы очень участвуем в соцсетях, вот, там большой отзыв. Мне кажется, все-таки, даже если снизился номер людей, все-таки есть поддержка, есть всякие мероприятия.
2: Ваше назіранне, куды змясіўся асноўны фокус дзейнасці? Вось раней гэта былі акцыі са сцягамі на пачатку ў 20-м годзе, то зараз гэта больш такая праца па прасоўванні беларускай павесткі, культурнай дыпламатыі. Ці нейкім іншым чынам змяніліся гэтыя прыярытэты?
1: В основном это большую роль играет ассоциация, которая в Флоренции, Талака и Народная амбассада. Вот. Это единственное. И есть еще диаспора. Вот. Я, например, моя роль, я, например, сейчас пишу диссертацию, сколько заканчиваю магистратуру в университете. Я пишу про Беларусь и пишу про историю Беларуси в таких вот главных ролях, как, например, распад Советского Союза и 2020 год. Вот. Сейчас буду скоро писать про 2020 год, потому что все-таки хочу внести вклад и рассказать, что Беларусь, хоть она играла роль даже негативную, но она все-таки не надо видеть ее как одну сторону, потому что есть и белорусы, которые все-таки боролись за свои права, за свою индичинственность, за язык, за культуру.
2: А як змянілася таксама стаўленне італьянскіх палітыкаў ці там медыя да беларускага пытання, улічваючы у тым ліку вайну ва Украіне зараз?
1: Есть, конечно, политики, которые в парламенте говорят о Беларуси, особенно о диктатуре, о политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Есть некоторые люди из некоторых партий, но в основном мало.
2: Як думаеце, што стала галоўным урокам для беларусаў у Італіі за гэтых 6 гадоў актыўнасці? Як беларуская супольнасць захоўвае свой голас зараз?
1: Я думаю, што урокам это, што когда мы вместе, когда нас много, што мы можам чего-то добиться. Вот. Мне это доказали, каким-то образом всё-таки, доказали, поэтому один человек никуда не сможет пойти, но только если все мы едины и вместе.
0: Беларуская дыяспора ў Італіі сёння канцэнтруецца на культурнай адвакацыі да захавання гістарычных сувязяў, таксама прыцягвае ўвагу італьянскага грамадства да праблемы палітвязняў. Беларуская радыёрацыя, гэта 23 дзень верасня, серада, 8.25 зараз у Беларусі, 7.25 дакладны час у Польшчы.

Так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры. Я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие. В общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, а не просто как объекты,

Вести Лав на хвалях белорусского радио Рация. Обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики в Беларуси. Кали ласка. Так вот, поводу этих самых синоптиков, завтра, у четверг 24 вересня, умовы на дворе в Беларуси будет вызначать циклон. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины дожди, у ночи по усходней полове, раницы и днем по полуночи дожди моцные, у ночный час местами туман, ветер полночно-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 6 до 11, а максимальная днем от 10 до 16 тепла. Атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу 25 вересня на большей части территории Беларуси заховается уплыв циклону, центр якого переместится на Эстонию. Похмурно, на большей части территории республики дожди, ночью у особных районах Витебщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. У субботу 26 вересня на умовах надворья в Беларуси одобьется уплыв фронтальных поделов и неустойливых поветренных масс с Балтийского моря. Похмурно, на большей части территории республики дожди, ночью и раницей у особных районах Городенщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, полдневый умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 11, а максимальная днем от 11 до 18 тепла.

0: В эху на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Слисла. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

Россия узмацняе гібридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская закликала не заключать гандлевое погоднение с Менском. В Гомельской области белорусские силовики отпрацовывают борьбу с беспилотниками. Про это и про иншее вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень. Вядомы своим голосом, які параўновывали с Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён переехал у Англию и провел амаль усё жыццё у Лондоне. У Европе ён карыстаўся великим поспехом.

0: Что далее будет с этой песней, что для вас на особисто значить?
1: Песня, конечно, самая такая лепшая из его, можно сказать, песен. И вот она так супала, что она там спевается, она как раз про то, что как бы выник подводится человека, как вот природа, и она отрасает себе прах, вот она там птицу вырылетять. Тут так само и человек приходит до такого периода, и вот как раз отрымалось, что он и в осень и помер. Житё наше короткое, и что мы не ценим людей, какие побач с нами, может быть.
0: Ці варто вогуле про гэта гаварыць, что, в принципе, гэта тое пакаленне сыходзіць, якое, может быть, чакала, что Беларусь будзе вольная всё ж такі. Ці мы павінны всё-таки збавіць такі патрыотычны градус і сапраўды думаць толькі пра вечнае?
1: Я думаю, что мы все чакаем гэтага. Просто у нашым жыцці ёсць розныя вымярэнні. Ёсць вымярэнне вечнае, ёсць вымярэнне такое жыцця нашага паўсюднага, і мы все стараемся, каб жыць у паўсюдным жыцці больш-менш нормально, по-человечему. Мы не только это поколение, але и новое поколение. Думаю, все поколения жадают жить у свободе, у добром, таким спокойным житті, коли тебе не переследуют, коли ты можешь на свой, жить на своей родиме, выказывать то, что ты думаешь, там, уплывать неяк на агульное життё, как у нормальной країни. Вот про это марить усе. И во всех краинах, и тут нема ничего такого дивного. А вечное, оно есть вечное, но вечное будуется из этих

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година у Польши, 19-я у Беларуси.
3: Поветренную простору Польши порушил российский войсковый вертолет. США запросили Путина на саммит G20 у Майами. Белорусы в Вильне ушановывают память литератора Франтишка Аляхновича.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Оперативное командование польских узброенных сил поведомило у соцсети X, что раницей 23 вересня был зафиксованный залет у поветренную просторы Польши российского войскового вертолета Ми-8. Отбылося гэта каля города Бранева, недалеко от мяжи с Калининградской областью России. У польской поветренной просторы вертолет заставался 42 секунды, залетевший углыб на 300 метров. Его зафиксовали радиолокационные системы польской армии. У неба были подняты знищальники, а наземные силы и сродки, проведенные у стан готовости. У оперативном командовании польских узброенных сил меркуют, что гэты инцидент свершить про черговую проверку России готовости СПА Польши. США запросили президента России Владимира Путина на саммит Великой Двадцатки у Майами 14-15 снежня. Про это заявил американский держсекретар Марко Рубио, поведомляя РИА Новини. Мы запросили президента Путина на саммит G20. Мы лишим, что для его это махчимость погутарить не только с президентом, але и с иншими сусветными лидерами, сказал он. Рубио так само допустил сустречу Путина и президента США Дональда Трампа на саммите и означил, что США открытые до диалогу с Россией. Со слов американского держсекретаря, Вашингтон сподяется, что российский лидер примет запрошение. И он подкреслил, что США разглядают запрошение Путина на G20 как махчимость диалогу России с иншими краинами, а не только со Злученными Штатами. До белорусских подей. Белорусы Вильни вырашили працевать у накерунку ушанования памяти драматурга, театрального диача, публициста, прозаика Франтишка Аляхновича, який, на их думку, незаслуженно стирается с памяти белорусского громадства. Так само супрацовники Виленского белорусского музея имя Ивана Луцкевича плануют при допомозе литовцев добиться эксгумации тела Франтишка Аляхновича и его перепахования на могилках Росы, где находится его кинотав. По водле директора Виленского белорусского музея Людвики Кардис, Франтишек Аляхнович был похован на протестантских могилках, которые ликвидовали советы.
4: В советские часы приняли решение ликвидовать эти могилки, и кто хотел, мог своих знакомых, свояков перезаховать, але Франтишка Аляхновича семья была у Польши, а больше, я думаю, что просто люди, вернувшись из лагеров, никого не было, напевно, и отваги, и смелости взяться за перезахование. И Франтишек Аляхнович по сегодняшний день находится на этих протестантских могилках похованы.
3: Як каже Людвіка Кардіс, яны ведуюць прыкладнае месца яго пахавання. Ім яго паведаміў сведка тых падзей.
4: Гэта сёння, дзе знаходзіцца ЗАГС, вот, на вуліцы Каліноўскага. І казалі нам пра тое месца старэйшыя вот, віленчукі. Янка Богданович, які ўдзельнічаў у пахаванні, там вот, дзе каплічка ёсць такая побач ЗАГСам старая, вот ад этой каплічкі недалёка.
3: Як зазначае Людвіка Кардіс, у сітуацыі з Францішкам Аляхновічам вельмі проста зрабіць ДНК, бо ў Польшы жывуць яго ўнукі і праўнукі, з якімі яна ў кантакце. По померлым на 66-м годзе жыцця паэце і бардзе Анатолію Кудласевічу смуткуюць грамадскія дзеячы і супольнасць беларускіх праваслаўных вернікаў. Былы святар Сухаравага прыходу святога архангела Міхаіла ў Менску Аляксандр Шрамко прыгадвае, што Анатоль Кудласевіч, будучы старастам, быў адной з ключавых постацяў у захаванні беларускага духу супольнасці.
5: Быў шчыры чалавек, мы спяваў і даваў такую цеплыню, такую творчую для нашых приходу. И он был человек таки белорусскомовный, разделся всякую белорусскость, и это так само давало некий импульс. Вы же ведаете, что у нас на приходе были службы на белорусской мове. Это был человек протестный, удельничал компании Тихановского. Вот был сведком того, как его забрали. Он спевал там на гитаре, там, когда избирали эти подписи.
3: Па словах Александра Шрамко, у памяць вернікаў і слухачоў Анатоль Кудласевіч застаецца як творца з глыбокай нацыянальнай душой і бескампрамісны чалавек веры. Анатоль Кудласевіч пахаваны на могілках Лясное, каля мікрараёна Шабаны пад Менскам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра у чацвер 24 верасня на Беласточчыне, Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне воблачна і можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Тэмпература паветра днём ад 12 да 15 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dzień z racja i zawierszył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was tak jak i siądnie o 15 godzinie u Polszczy i 16 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i spokojnej noczy. Zostawajcie się dalej z Białoruskim Radio Racja.
0: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 23 верасня.
1: Ці расквітнее сад беларуска-польскіх адносін пасля сустрэчы Сікорскага з Рыжанковым?
7: Аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і.
6: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
8: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
9: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены былый директор Городинского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, який працавал одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужбы в Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталявал назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе технічны стан пасля папярэдніх удару по Киеве. Мужчына был рознорабочым. Ён працаваў на будаўніцтве сховішча для одной з киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на яго праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданняў ён спадзяваўся на эвакуацию за межы Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводящие выники подеи, кіраўнік аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприятий – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, око замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут, на месте, мы можем тут и теперь решить некие питания, бо часом человек фактор залежить от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении этих синших питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый бугол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку в межах выставы «Арпилерос. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 września о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książki. Jest autorem książki Koniec tęczy, Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 wiersnia 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городинского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называючи его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабару на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинувачены с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагороджения от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона рублей. Гроши передавали ему за организацию закупок комплексных харчовых добавок и протягу их выкористания у вытворшей деятельности мясокомбината. У конце липня поведомлялось об накировании у Верховный суд криминальной справы былого генерального директора Городинского мясокомбината. Имя обвинуваченного тады так само не называли. Однако директором комбината с 2019 до кастрычника 2025 года был менавито Олег Иванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановныя, сёння 23 верасня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатны настрой, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. У студыі Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час позні яшчэ за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку прыемнага ды лёгкага шляху паважанае, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
7: Кім я быў для цябе?
6: Гурт «Сцяна» ўжо спявае для нас свой трэк «Кім я быў». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем яшчэ шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас шукаюць у радыё кулісах гурты «Занзібар», «Культ», «The Black Keys», «Лявон Вольскі», «Юту», «Ніскіс», «Нью Ордер» ды іншыя выканаўцы.
7: Але нешту гэтым ёсць, мы
6: акурат пасярэдзіне гадзіны, то бок 21:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Мы бачым», а я асабіста літаральна праз 10 хвілін раскажу вам, даражэнькія, пра тое, нават пра якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. Таму заставайцеся з намі, будзе цікава.
7: І без мяне!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларуска-российского шпиона во Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены былый директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, який працавал одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужбы у Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе техничный стан пасля попередних ударов по Киеве. Мужчина был рознорабочим, ён працавал на будаўництве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданий ён спадзяваўся на эвакуацию за межи Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводящие выники подеи, кировник аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштовность таких мероприятий – это когда мы делимся один за одним сфокусованно на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, око замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут, на месте, мы можем тут и теперь решить некие питания, бо часом человек фактор залежить от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении этих иных питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый угол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку у межах выставы «Арпилерос. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 września о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książki, że jest autorem książki Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj do Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 wiersnia 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городенского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называючи его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабуру на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинуваченный с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагороджения от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона. Мільйона рублів. Гроші передавали йому за організацію закупок комплексних харчових добавок і протягу їх використання у витворчій діяльності м'ясокомбіната. У кінці липня повідомлялося об накеруванні у Верховний суд кримінальної справи былого генерального директора Городенського м'ясокомбіната. Ім'я обвинуваченого тоді так само не називали. Однак директором комбіната з 2019 до кастрычника 2025 года був менавіта Олег Іванов. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне і Беластоцчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я Кірыл Малаховскі на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 24 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 23 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Колтрейн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкенен, Тім Роуз, Хулио Іглесіас, Эрік Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся. 23 верасня 1926-го нарадзіўся Джон Колтрейн, адзін з самых уплывовых джазавых музыкаў другой паловы 20-го стагоддзя, тэнар і сапрана-саксафаніст і бэнд-лідар. Нароўні з Чарлі Паркерам, Дзюкам Эллінгтонам, Майлзам Дэвісам і Луі Армстрангам з'яўляецца найбольш значнай фігурай у гісторыі джаза, якая аказала ўплыў як на сучасных джазавых музыкаў, так і на школу імправізацыі ў цэлым. У 60-е гады Колтрейн стварае свой класічны квартэт, які лічыцца адным з найбольш значных калектываў у гісторыі джаза, а некаторыя гісторыкі разглядаюць яго як найбольш уплывовы з усіх джазавых ансамбляў.